0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Радио «Комета».

0: берегах Лапасни 5 часов.
1: Радио «Комета». 92,6.

Доброе утро. Начинаем занятие с подтягивания. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опустите. Мышцы расслабьте. Руки в стороны. Отвести назад. Плавно опустить. Снова. Потянуться в исходное положение.

второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Ноги вы соединили? Правильно. Вдохните шагом марш!

Третье упражнение – рывки руками. Исходное положение займите. Ноги врозь, опущенные руки отведены назад. Пальцы сжать. Упражнение начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз.

Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны с подниманием одной руки через сторону вверх. Вы ноги соединили? Кто не соединил, соедините. Руки опущены. Правую руку вверх, туловище влево. Выпрямитесь. Вправо. Выпрямитесь. Раз, два, три, четыре.

Пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Готовьтесь. Займите исходное положение. Подтягивание колена к груди. Левую ногу согнуть, колено к груди. Выпрямить. Правую выпрямить. Раз, два, три, четыре.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».
2: Поехали!

0: мета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Stand by all systems.
0: Радио Комета.
1: Комета.
0: 92,6.

0: Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: А ты такая вообще в темно-синем плаще. А ты такая вообще в темно-синем плаще.

0: 92.6 FM. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Комета. 92.6 FM. Радио Комета. 92.6

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Электромобиль от Яндекса «Ума-5» поступил в массовую продажу. С учетом скидок по госпрограмме его можно купить за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Примерно за те же деньги, что и «Хавейл», «Джолион» или «Тена Т7». По габаритам машины сопоставимы. На одной зарядке «Ума-5» проезжает 420 километров. В такси машины уже появились. У «Лады Нива Легенд» улучшат защиту от коррозии. Классический внедорожник впервые получит двустороннюю оцинковку кузова. Усилит все основные узлы, что страдают от тяжелой эксплуатации. Капот, крышу, панель облицовки радиатора, заднюю дверь, нижнюю панель под дверью. В общем, ржавчина после 5 лет эксплуатации должна уйти в историю. Тенет Т8 получил новые функции с помощью голосового помощника «Привет, Тенет». Можно настраивать климат, включать подогрев сидений и управлять другими функциями. Также теперь можно выбрать оформление приборной панели. У 5-местной «Восьмерки» новые функции доступны сразу, а на 7-местную их установят с обновлением прошивки. Недавно в России стартовали продажи новой версии кроссовера Voya Free. Версия Sport Plus построена на базе VR Sport Edition, но она мощнее, а запас хода больше как на электротяге, так и в гибридном режиме. А еще у нее новые настройки подвески и рулевого управления, расширена цветовая палитра и улучшено охлаждение батареи. Подробнее о новой Voya Free Sport Plus в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.

0: радио. Радио Комета. 92.6 FM. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Планета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Камень».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: Комета.
1: 92,6 FM.
0: Радио Комета. Реклама.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92,6 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: По данным «Самоката», особой популярностью сегодня пользуются продукты для самостоятельного приготовления блюд азиатской кухни. Например, в первом полугодии 2026 года спрос на замороженные бульоны для фоба и рамена увеличился на 185% по сравнению со вторым полугодием 2025. Одновременно растет интерес к готовым блюдам. Так, заказы гёдзе с креветкой в соусе том-ям выросли в 9 раз по сравнению с концом 2025 года. Супа том-ям с морепродуктами почти в 7 раз, а супа том-ям с кальмарами рисом в 4 раза. Популярность готовых наборов роллов увеличилась в 2 раза, а онигири на 18%. Укрепляет позиции и традиционные азиатские продукты. Спрос на лапшу быстрого приготовления со вкусами том-ям и карри вырос на 12%, а на фунчозу, удон и рамен на 21%. Среди снеков особенно востребованы китайские острые палочки ля тао.
0: Гори оно!

0: синим пламенем.
1: Сувениры и электроника в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту часто стоят значительно дороже, чем в городе, поэтому такие товары лучше там не покупать, рассказала РИА Новости эксперт платежного сервиса Юлия Тарасова. В аэропорту обычно невыгодно покупать сувениры в последний момент. Магниты, кружки, брелоки и другие памятные мелочи часто стоят заметно дороже, чем аналогичные товары в городе, сказала она. Гораздо осторожнее стоит относиться к покупке электроники. Наушники, зарядные устройства, смарт-часы и другие гаджеты редко становятся выгодным приобретением в аэропорту. Ограниченный ассортимент и высокий спрос среди путешественников зачастую приводят к тому, что цены оказываются выше, чем в специализированной рознице, добавила Тарасова. Кроме того, стоит обойти стороной многочисленные акции вроде «2 по цене одного» или «крупные семейные упаковки сладостей», предупреждает эксперт. Они создают ощущение экономии, однако на практике работают с психикой и заставляют покупать больше, увеличивая итоговую сумму расходов, указала эксперт.
0: Идея на миллион.
1: Голубика собственного производства «Магнита» появилась в магазинах Южного округа в форматах «У дома», супермаркетах и суперсторах. На полках представлены две позиции. Голубика в упаковке 125 и 500 грамм. По итогу сезона урожай прогнозируется в объеме около 100 тонн. Завершение сбора урожая ожидается в середине августа. После этого планируется приступить к агротехническим мероприятиям, восстановлению грядок, мульчированию, поливу, питанию, формированию кустов. «Магнит» ранее приобрел хозяйство по выращивание голубики, расположенное в Крымском районе Краснодарского края. Кроме голубики, предприятие занимается производством яблок. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио Комета.
3: Поехали!

0: Радио Комета 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Сибири и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Вопрос об отмене единого государственного экзамена по обществознанию в России не рассматривается. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, сохранение экзамена связано с тем, что результаты ЕГЭ по обществознанию необходимы для поступления на ряд специальностей. В частности, этот предмет остается одним из базовых при поступлении на направления, связанные с юриспруденцией и правом. С 1 сентября 2025 года предмет перестали преподавать для учеников 6-8 классов. С 1 сентября 2027 года обществознание будет преподаваться только в 9-11 классах. Почти треть опрошенных самозанятых, 30%, категорически не готова регистрировать индивидуальное предприятие даже при превышении годового лимита дохода в 2 миллиона 400 тысяч рублей. Еще 39% рассматривают переход, но сомневаются в его целесообразности. Доход 15% участников опроса уже превысил установленный лимит, либо приблизился к нему. Главным препятствием для регистрации ИП 44% респондентов назвали более высокую налоговую нагрузку. Самозанятые платят налог 4-6%, а индивидуальные предприниматели от 6 до 15. В финансовой и страховой сферах этого опасаются 65% опрошенных, в индустрии красоты – 62%. Еще 36% самозанятых останавливают необходимость вести бухгалтерию и риск получить штраф за ошибку. И в завершении выпуска аналитики компании «Стахановец» выяснили, какие причины опозданий называют сотрудники и что на самом деле стоит за этими объяснениями. В гибридном формате работы зафиксировано 58% всех случаев задержек, однако только 22% из них коррелируют с объективной транспортной ситуацией. При этом жалоб на пробки в пятницу утром на 35% больше, чем во вторник, хотя дорожная загруженность в эти дни практически идентична. Классическое оправдание часто используется как социально приемлемое объяснение, а не отражение реальности. В удаленном формате статистика еще более показательна: причины технического характера или бытовые обстоятельства, проблемы с животными или детьми составляют более 40% задержек выхода на связь. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: Радио «Комета».
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Bluetooth-наушники со встроенной камерой. Китайская компания Realme выпустила Bluetooth-наушники со встроенной камерой. Она может как записывать видео, так и работать в качестве так называемого глаза для встроенного нейросетевого помощника. Камера Realme AirCam, установленная в правом наушнике, получила сенсор Sony с разрешением 8 мегапикселей и способна записывать Full HD видео. Дополнительно есть электронная стабилизация, а максимальная продолжительность записи составляет 10 минут. Ролики сохраняются во встроенной памяти объемом 8 гигов. Их можно передавать на запряженный смартфон по Wi-Fi 6. Еще камера может делать фото и отправлять изображение встроенному искусственно-интеллектовому помощнику, который распознает окружение и предлагает контекстные подсказки. В число остальных функций входит встроенный переводчик, а управлять всем этим можно через сенсорную площадку на правом наушнике. Realme AirCam получили 16-миллиметровые драйверы и технологию костной проводимости. А встроенной батареи хватает на 10 часов воспроизведения музыки и общения в режиме гарнитуры или 120 часов работы в режиме ожидания. Наушники уже продаются в Китае. На этом пока все. Услышимся!

0: Радио Комета 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM.
1: Радио Комета. Реклама.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Чехов. Зерно и корма.
6: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
5: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
6: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
5: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM.
1: Это

0: радио «Комета».
1: Столица Чеховского района, 11 часов.
0: Новости на радио «Комета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Детский сад на улице Монтажной в Чехове,

0: года и должны были сдать к 1 сентября 2025-го, по-прежнему не могут открыть. Напомним, что в конце июня глава округа Михаил Собакин сообщил, что строительная готовность объекта составляет 99,3%. Однако проведенная вчера проверка снова выявила недостатки. Во время реализации проекта ремонта Морозовского детского сада постоянно возникали проблемы. Стройка несколько раз останавливалась, а сроки сдачи в эксплуатацию сдвигались. Мосэнергосбыт заменит приборы учета во всем жилом фонде городского округа Чехов. Обновление затронет все счетчики, которые не соответствуют минимальным требованиям действующего законодательства, говорится в официальном сообщении компании. Уточняется, что на данный момент на территории округа уже обновлено 44% таковых, 32% из которых задействованы в активном цифровом опросе. Идет ли речь только о личных счетчиках или в том числе об общедомовых, не уточняется. Отмечается лишь, что главная цель мероприятия – создание современной интеллектуальной системы учета электрической энергии, которая повысит прозрачность расчетов с потребителями и в режиме реального времени будет проводить одномоментный опрос всех электросчетчиков. Все школы и детские сады Чехова должны быть готовы к началу учебного года не позднее 15 августа. Такие сроки установлены Министерством образования Московской области. В ведомстве отметили, что в настоящий момент в округе работает комиссия, в которую входят в том числе представители управления образования, контрольных и надзорных органов. Помещения будут проверены на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, а также требованиям пожарной безопасности. Мероприятия по улучшению электроснабжения в Чехове выполнены на треть, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики региона. Отмечается, что при реализации проекта энергетики меняют линии электропередачи и выполняют капитальный ремонт оборудования на трансформаторных подстанциях. Новый лечебный корпус Московской областной психиатрической больницы номер 2 имени Виктора Яковенко в поселке Мещерское муниципального округа Чехов готов более чем на 80%. Как сообщили в главгостройнадзоре Московской области, в настоящий момент на объекте завершаются монтаж внутренних инженерных систем и технологического оборудования, устройство навесного фасада, ведутся отделочные работы и благоустраивается территория. Новый корпус будет рассчитан на 420 коек. В здании будут установлены системы контроля доступа и видеонаблюдения, а также безбарьерная среда для маломобильных граждан.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове переменная облачность и 18-20 тепла. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Новости на радио «Карета». Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?

0: фасады делают. Гарантия есть 10 лет. Звони, советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Открытие полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Полный запрет на использование искусственного интеллекта в российских компаниях встречается, но в большинстве случаев это временная мера, пока компания не выстроит процесс его безопасного использования, заявил газете РУ руководитель блока «Цифровой бизнес» Антон Грабаров. Причин запрета ИИ на работе несколько: безопасность данных, регуляторные требования, незрелость внутренних процессов, репутационные риски и отсутствие контроля качества. Важный нюанс. Часто запрет – это реакция не на технологию, а на отсутствие безопасной среды, где ею можно пользоваться. Полные запреты встречаются, но в большинстве случаев это временная мера, пока компания не выстроит свой контур. Главное при таком запрете – не уходить в тень. Сначала нужно разобраться в причине.

отметил специалист. С 1 сентября 2026 года во всех российских школах начнут действовать новые правила реагирования на нарушение дисциплины во время уроков. Минпосвещение утвердило порядок действий педагогов в случаях, когда ученики мешают проведению занятий, об этом сообщает РИА Новости. Согласно новым правилам, при первом нарушении учитель сможет ограничиться устным замечанием. Если школьник продолжит нарушать дисциплину и препятствовать проведению урока, педагог получит право привлечь специалиста, отвечающего за соблюдение порядка в образовательной организации. После вмешательства ответственного сотрудника с учеником проведут профилактическую беседу. По ее итогам будет принято решение о возможности возвращения школьника на урок. Кроме того, родители ученика будут уведомлены о произошедшем инциденте. И в завершение выпуска: парад шести планет, полное солнечное затмение и пик метеорного потока Персеиды можно будет увидеть 12 августа. Об этом сообщил руководитель обсерватории университета имени Решетнева Сергей Веселков в разговоре с РИА Новости. Утром перед рассветом на небе выстроятся Юпитер, Меркурий, Марс, Сатурн, Уран и Нептун. Четыре самые яркие планеты — Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн — будут видны невооруженным глазом, а для наблюдения Урана и Нептуна понадобится бинокль или небольшой телескоп. По словам Веселкова, это явление можно будет наблюдать еще около недели, пока Меркурий не приблизится к Солнцу. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

Радио «Комета». 92.6 FM. Дорожные новости.

Цены на бензин в России продолжат расти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Доступность автокредитов продолжает расти. По данным финансовой платформы «Е-кредит», в течение июня средняя ставка опустилась на 0,2 пункта, а с января больше, чем на 1 процентный пункт. Теперь автокредиты в среднем выдают по ставке 10,3%. И параллельно выросло одобрение кредитов с 73% в начале месяца до 77% к концу. В целом, сейчас неплохое время для покупки машины в кредит, но учитывайте личную финансовую ситуацию, уровень дохода, риски его снижения, кредитную историю и первый взнос. Цены на бензин в России продолжают расти. Темпы заметно выше инфляции. В июне только за месяц 92-й подорожал на 7%, 95-й на 6,5%. К прошлому году цены выросли почти на 20%. Среди причин – внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, сезонный рост спроса, ажиотаж на заправках и рост налогов. Предположительно, период резкого роста цен завершился. В июле-августе ожидают замедления темпов роста цен на топливо или даже их снижения. Страховые компании будут создавать службы противодействия мошенникам. В Госдуме рассматривают законопроект, который дополнит правила организации страхового дела. Страховщиков обяжут создавать направления, которые будут целенаправленно искать признаки мошенничества, проверять подозрительные случаи и взаимодействовать с госорганами. Одна из причин разгула мошенничества по ОСАГО в том, что страховым компаниям не особенно нужно было с ним бороться. Проще заложить расходы на выплаты мошенникам в тарифы. Еще больше новостей на портале «Колеса.ру», а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Всем здравствуйте. Программа «Рабочий полдень» с Игорем начинается. Сегодня 17 июля, пятница. И вот, как говорится, еще одна неделя практически завершается. Время идет очень быстро. Мы перевалили, так сказать, во вторую половину лета. И поэтому я буду рад сегодня услышать вас, ваши заявки, ваши приветы, пожелания. И, естественно, сегодня у нас пятница, как я сказал, завтра выходные, поэтому наконец наступают выходные. Итак, начинаем мы, как говорится, с песни, которая называется, точнее, с композиции, она называется «7 дней, 1 неделя», да. В неделе 7 дней, поэтому вот уже 5 пролетело, осталось 2, и мы перейдем на следующую. Поэтому группа BBE, дальше Modern Talking, реклама и, естественно, ваши заявки присылайте путем Макса и Ватсапа по телефону 8-916-244-00-44. Можно позвонить, это будет еще быстрее, поэтому заявки будут выполнены по мере их поступления. Итак, итало-французский квартет BBE и дальше, естественно, по вашим заявкам в программе «Рабочий полдень». Меня зовут Игорь, я буду с вами до 14.00.
0: «Рабочий полдень»

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: В эфире программа «Рабочий полдень» с Игорем, и у меня уже есть заявки, так что я перехожу, пожалуй, к самой приятной части нашей передачи. Пишет нам Пелагея. Добрый день, поставьте, пожалуйста, песню Индии и Мота Шаде. Ставим. Певец Шаде будет прям звучать тогда после Индии и Мота. Сразу же. Спасибо большое, Пелагея, за заявку. Присылайте нам еще чего-нибудь, поэтому мы будем рады всем приветам, поздравлениям и пожеланиям от вас. В пятницу поднимаем настроение к ближайшим выходным, поэтому рабочий полдень у нас практически каждый день. Не практически, а каждый день. Поэтому заказывайте свои приветы, поздравления, пожелания, тем более, если кто на даче. Вообще, неплохое развлечение, на самом деле, для себя любимых, потому что вы можете это делать эфир в течение 2 часов утром и вечером в программе также «Вечерний Чехов» по своему желанию и велению. Итак, ставим композицию для Пелагеи. Дальше Шаде настоящее будет петь.
1: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень. Рабочий полдень на комете.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень.
3: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
4: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем, я опять перехожу к заявкам. Следующая заявка. Вот пишут: здравствуйте, пожалуйста, поставьте Люсю Чеботину «Забывшего». Не вопрос, будет сейчас. Вики пишет: здравствуйте, пожалуйста, поставьте Ваню Дмитриенко «Прятки для моих курочек». Спасибо заранее. Я уже ответил: будет. Ну вот будет, да, после, соответственно, Люси Чеботиной, Вани Дмитриенко. Слушаем. Естественно, мы сегодня заглянем в наш радиокалендарь. Я уже так потихонечку, так сказать, готовлюсь. Немножко, так сказать. Вот, поэтому мы уже пока движемся к окончанию первого часа. 8-916-244-00-44. Это телефон прямого эфира. Меня зовут Игорь. Я буду с вами до 14.00. Присылайте ваши заявки. Не стесняйтесь.
0: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок.

0: Между тем, первый час рабочего полдня практически отбит. Я благодарю всех за заявки. Присылайте в следующий час. Я с большим удовольствием сыграю их. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Ну, а я с группой Horrors перехожу в следующий час. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Вам доступен Макс и обычный СМС. Телеграм и Ватсап не работают, поэтому пользуйтесь моментом, что можно все равно прислать заявку в любом случае или позвонить в прямой эфир. Это даже еще лучше. Заявка будет сделана еще быстрее. Поэтому сейчас будет выпуск новостей. Послушаем, что у нас интересного было. Сегодня у нас 17 июля. Пятница, райская пятница, впереди выходные. И время идет очень быстро. Вроде был уже понедельник, а сегодня уже пятница. Вот так и живем. Итак, The Horrors, Something to Remind Me By. Что-то мне напоминает. Ну, что мне напоминает? Напоминает о том, что отдыхаем 2 дня, а потом опять кто-то в отпуск, кто-то на работу. Ну, в общем, у кого как. Вот, поэтому я передаю группе Horrors микрофоны. Пускай ребята нам споют до новостей. Вы пишите, звоните. Я с большим удовольствием буду ждать ваших приветов, поздравлений и пожеланий. Полиграфистов 6 что-то там помалкивают. Вот, но у них есть возможность. Но пока они ее не используют. Поэтому используйте вы, если кто-то там не успел чего-то. Итак, до встречи в следующем часе после выпуска новостей.
1: Рабочий полдень на комете.

0: радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Детский сад на улице Монтажной в Чехове, который капитально ремонтируют уже 2 года и должны были сдать к 1 сентября 2025-го, по-прежнему не могут открыть. Напомним, что в конце июня глава округа Михаил Собакин сообщил, что строительная готовность объекта составляет 99,3%. Однако проведенная вчера проверка снова выявила недостатки. Во время реализации проекта ремонта Морозовского детского сада постоянно возникали проблемы. Стройка несколько раз останавливалась, а сроки сдачи в эксплуатацию сдвигались. Мосэнергосбыт заменит приборы учета во всем жилом фонде городского округа Чехов. Обновление затронет все счетчики, которые не соответствуют минимальным требованиям действующего законодательства, говорится в официальном сообщении компании. Уточняется, что на данный момент на территории округа уже обновлено 44% таковых, 32% из которых задействованы в активном цифровом опросе. Идет ли речь только о личных счетчиках или в том числе об общедомовых, не уточняется. Отмечается лишь, что главная цель мероприятия – создание современной интеллектуальной системы учета электрической энергии, которая повысит прозрачность расчетов с потребителями и в режиме реального времени будет проводить одномоментный опрос всех электросчетчиков. Все школы и детские сады Чехова должны

0: 15 августа. Такие сроки установлены Министерством образования Московской области. Ведомстве отметили, что в настоящий момент в округе работает комиссия, в которую входят в том числе представители управления образования, контрольных и надзорных органов. Помещения будут проверены на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, а также требованиям пожарной безопасности. Мероприятия по улучшению электроснабжения в Чехове выполнены на треть, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики региона. Отмечается, что при реализации проекта энергетики меняют линии электропередачи и выполняют капитальный ремонт оборудования на трансформаторных подстанциях. Новый лечебный корпус Московской областной психиатрической больницы номер 2 имени Виктора Яковенко в поселке Мещерское муниципального округа Чехов готов более чем на 80%. Как сообщили в главгостройнадзоре Московской области, в настоящий момент на объекте завершаются монтаж внутренних инженерных систем и технологического оборудования, устройство навесного фасада, ведутся отделочные работы и благоустраивается территория. Новый корпус будет рассчитан на 420 коек. В здании будут установлены системы контроля доступа и видеонаблюдения, а также безбарьерная среда для маломобильных граждан.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове переменная облачность и 18-20 тепла. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Новости на радио «Карета».

0: Радио «Комета».
1: Радио «Комета», программа «Рабочий полдень». Меня зовут Игорь, и мы продолжаем наш концерт бесплатных заявок, приветов, ваших пожеланий. И пришла заявка на группу «Ля Буш». Я с большим удовольствием ее ставлю. СОС. Ну, это знаменитая такая аббревиатура «Спасите наши души». Ну, в общем, сегодня мы спасаем ваши музыкальные души и крутим ваши любимые песни, заявки, приветы передаем и пожелания. Итак, «Ля Буш». Дальше будет, соответственно, немного рекламы, после чего мы продолжим наш рабочий полдень до 14.00, поэтому я с большим удовольствием с вами сегодня. Но вообще, наверное, как бы мы обычно ожидаем программу еще «Вечерний чек» по заявкам в пятницу, поэтому я думаю, что Ольга сегодня у нас порадует вас хорошими песнями. Итак, «Ля Буш», далее реклама.
0: Рабочий полдень на комете.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается, между тем у меня заявка от Алены, но я уже тут буквально подготовил вам радиокалендарь. Скажу, что в этот день, вообще лето это такое, скажем так, такой период, когда выходит очень много фильмов, люди же отдыхают, люди ходят в кино, ну, в конце концов, у нас есть еще и телевидение, и обычное, простое, которое мы включаем и за которое мы платим. Сейчас много всяких платных сервисов, в интернете много кино, поэтому, ну, в общем, на любой вкус. Скажу, что 17 июля 2015 года вышел фильм «Человек-муравей» с Полом Раддом в главной роли. Вот, поэтому этот фильм, естественно, Marvel, я думаю, все видели, и уже, по-моему, там продолжение было. Ну, в общем, Marvel крутит по платным каналам, по полной программе. Ну, в общем, думаешь, сколько можно это все крутить? Ну, смотришь, все равно же интересно. Такой красочная такая книжка на экране перелистывается, которая постоянно. Вот. Дальше, естественно, был период, когда музыканты выпускали свои музыкальные фильмы. Так, 17 июля 1968 года вышла картина мультипликационная, посвященная группе Beatles «Желтая подводная лодка». Ну, в общем, сюжет такой, что была там такая земля, Пепперленд, где было счастье, любовь, цветы и музыка. И, в общем, пришли туда враги, синие жадины, которые, так сказать, были во главе с такой ужасной летающей перчаткой. И спасти Пепперленд теперь могут только Джон, Пол, Джордж и Ринго. В общем, музыки много. Выходил, соответственно, DVD. В журнале Total DVD такой журнальчик был посвященный видео. И там можно было, соответственно, приобрести дополнительный аксессуар DVD. И там был, соответственно, вот этот фильм. Ну и на видеокассете отдельно. Вот у меня на видеокассете тоже есть. Поэтому поют, совершают путешествия на этой желтой подводной лодке в стране Пепперленд, борясь за любовь, дружбу, цветы, музыку против злых, плохих уродцев, синих жаден. Итак, мы продолжаем, соответственно, наш рабочий полдень. Алена, помню вашу заявку, скоро будет. Ну, а у нас впереди Beatles и Адам Ант. Был такой музыкант, точнее, он есть, Адам Муравьев. Поэтому я тут взял композицию «Соблазны» и кусочек фильма «Человек-муравей». Поэтому вот так вот все это все слепил. И группа Beatles тоже дальше.
0: Рабочий полдень

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень. Радио «Комета».
2: Рабочий полдень продолжается. Между тем я перехожу снова к приятной части, к заявке от Алены. Алена прислала нам сообщение. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет девочкам и поставьте песню для поднятия боевого духа. Не вешать нос гардемарины. Но с Харатьяном, да, вот сейчас, поскольку мы тут про кино начали, продолжим. Не вешать нос гардемарины. Девчонки, не вешайте нос. Сейчас будет для вас песня. Дальше будет Игорь Кибирев «Улетаю к тебе во сне». Новая российская новинка от российских исполнителей.
0: Рабочий полдень на

знатоков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы честь.

нельзя влюбленных. Такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист, и бой картечи, и тьмы осторожной тишина. За долгий взгляд короткой встречи, ах, это право нет

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. 92.6 FM. Рабочий день. Полдень.
3: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
4: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается. Мое время на сегодня практически истекло. И прежде чем всегда с вами проситься, о чем-нибудь вам рассказываю обычно, что происходит в этот день за разные столетия и десятилетия, поскольку наша программа не только музыкальная, но и познавательная. Поэтому скажу, что 17 июля 1945 года лидеры стран коалиции Англии, США и Советского Союза Гарри Труман, Иосиф Сталин и Уинстон Черчилль встретились на Потсдамской конференции, но в 1945 году еще война, как говорится, не закончилась. Там на японском фронте бои продолжались до сентября месяца, да. Но более приятные события: в Америке в 1955 году открылся Диснейленд. Вот. И в 56-м году вышел фильм «Высшее общество». Это музыкальная адаптация мюзикла с участием Бинга Кросби, Грейс Келли и Фрэнк Синатра. Автор музыки был Коул Портер, джазовый музыкант, который популярен очень у меломанов. Ну, пожалуй, песней «Девушка из высшего общества», наверное, я, наверное, и закончу. Группа «Лейтбэк», которую, соответственно, все знают и любят по песне «Sunshine Reggae». И вот эта композиция «Девушка из высшего общества», которая крутилась на всех дискотеках, была очень-очень-очень популярна. Завтра, как обычно, 21.00 «Музыкальный глобус». Темы сами по себе рождаются прям в процессе. Посмотрим, что сегодня нам музыкальный мир интересного принесет. И уже завтра я уже сделаю какую-нибудь передачу. Вот. Встретимся с вами в программе «Рабочий полдень воскресенья» буду. Вот, поэтому завтра просто будет тематическая программа «Музыкальный глобус» со мной. Все, на сегодня все. Лейтбэк и я прощаюсь с вами. Всем доброго здравия, хороших выходных и до воскресенья. Всем пока-пока. С вами Лавер.
5: «Рабочий полдень» на комете.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
2: 8-916-200.
3: В усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
4: Новости страны и мира. О главном.
5: Россиянам в некоторых случаях должны предоставить соцработника, который будет помогать с выполнением бытовых задач. Для получения этой меры поддержки нужно обратиться в органы соцобслуживания, сообщила АРТИ, доцент кафедры оценочной деятельности университета «Синергия» Лидия Мазур. В том числе право на такую помощь имеют одинокие и малоимущие пенсионеры, граждане старше 80 лет, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя. Также соцработника должны предоставить инвалидам и тем гражданам, которые временно утратили способность к самообслуживанию. Социальная помощь предоставляется бесплатно в том случае, если среднедушевой доход гражданина не превышает предельную величину, установленную в регионе, подчеркнула специалист. Доля госсборов в цене нового автомобиля в России выросла с 28 до 44%. Об этом изданию «Газета.ру» рассказал глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Если в 2012 году госсборы с одного автомобиля составляли 28% и это всех устраивало, то сейчас этот показатель составил 44%. Поэтому средняя цена нового автомобиля в 2026 году уже составляет 3 300 000 рублей, а в 2012 году было 800 000, отметил эксперт. Кроме того, Подщеколдин заявил, что рост курса доллара напрямую влияет на стоимость автомобилей в России. И в завершении выпуска большинство опрошенных россиян поделились, что считают себя трудоголиками, причем женщин среди них больше, чем мужчин. Это показал опрос сервиса «Работа.ру». Жители Свердловской области 79%, Республики Татарстан 70%, Москвы 62%, Санкт-Петербурга 59% и Нижегородской области 57% в большинстве своем считают себя трудоголиками. В Краснодарском крае мнение жителей разделилось почти поровну. 55% признают свой трудоголизм, а в Новосибирской области 51%. Свою склонность к трудоголизму участники

Такие исследования прежде всего объясняют тем, что продолжает думать о рабочих задачах даже в выходные и во время отдыха. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: лета.
1: Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов.

0: Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Для чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8 968 809 52.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Детский сад на улице Монтажной в Чехове, который капитально ремонтируют уже 2 года и должны были сдать к 1 сентября 2025-го, по-прежнему не могут открыть. Напомним, что в конце июня глава округа Михаил Собакин сообщил, что строительная готовность объекта составляет 99,3%. Однако проведенная вчера проверка снова выявила недостатки. Во время реализации проекта ремонта Морозовского детского сада постоянно возникали проблемы. Стройка несколько раз останавливалась, а сроки сдачи в эксплуатацию сдвигались. Мосэнергосбыт заменит приборы учета во всем жилом фонде городского округа Чехов. Обновление затронет все счетчики, которые не соответствуют минимальным требованиям действующего законодательства, говорится в официальном сообщении компании. Уточняется, что на данный момент на территории округа уже обновлено 44% таковых, 32% из которых задействованы в активном цифровом опросе. Идет ли речь только о личных счетчиках или в том числе об общедомовых, не уточняется. Отмечается лишь, что главная цель мероприятия – создание современной интеллектуальной системы учета электрической энергии, которая повысит прозрачность расчетов с потребителями и в режиме реального времени будет проводить одномоментный опрос всех электросчетчиков. Все школы и детские сады Чехова должны быть готовы к началу учебного года не позднее 15 августа. Такие сроки установлены Министерством образования Московской области. В ведомстве отметили, что в настоящий момент в округе работает комиссия, в которую входят в том числе представители управления образования, контрольных и надзорных органов. Помещения будут проверены на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, а также требованиям пожарной безопасности. Мероприятия по улучшению электроснабжения в Чехове выполнены на треть, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики региона. Отмечается, что при реализации проекта энергетики меняют линии электропередачи и выполняют капитальный ремонт оборудования на трансформаторных подстанциях. Новый лечебный корпус Московской областной психиатрической больницы номер 2 имени Виктора Яковенко в поселке Мещерское муниципального округа Чехов готов более чем на 80%. Как сообщили в главгостройнадзоре Московской области, в настоящий момент на объекте завершаются монтаж внутренних инженерных систем и технологического оборудования, устройство навесного фасада, ведутся отделочные работы и благоустраивается территория. Новый корпус будет рассчитан на 420 коек. В здании будут установлены системы контроля доступа и видеонаблюдения, а также безбарьерная среда для маломобильных граждан.

0: года. Сегодня в Чехове переменная облачность и 18-20 тепла. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
1: Новости на радио «Комета».

0: Радио «Комета».
1: Всем оптимизма и бодрости духа. На волнах хорошего настроения вас приветствует Дима Казанцев. Музыка очень скоро вернется. Оставайтесь с нами.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Е, копите на автомобиль. Оказывается, бэушные машины снова в цене. Уже второй месяц подряд. В прошедшем июне средняя машина с пробегом перевалила за 1 438 000 рублей. На 7 500 больше, чем в мае. А если сравнивать с прошлым летом, то переплата составит почти 26 000. Эксперты Автостата успокаивают. Паниковать рано, рост пока умеренный. Но учтите один нюанс. Эти данные взяты из объявлений. То есть это то, сколько просят продавцы, а не реальные суммы сделок. Так что адекватный торг никто не отменял.
1: Радио Комета.

0: Комета. 92.6 FM.
1: От музыки к мотивации. Как идти к цели и не отвлекаться на издержки. Озвучу 5 способов, как этого достичь. Нужно сконцентрироваться на одной или двух значимых задачах. Записывать прогресс по каждой из целей. Действовать в соответствии с намеченным планом. Найти причины, по которым мы преследуем те или иные цели. И помнить о мотивах, толкающих нас к достижению поставленных задач. Всем желаю успехов под хиты на любимой волне.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик.

0: «Автослесарь». График работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Кое-что интересное загуглил. Что нравится людям в отношениях? Сначала про девушек. Их привлекает высокий рост, атлетическое телосложение, опрятность, приятный запах, уверенность, надежность, честность, эмпатия, уважение и чувство юмора. Ну а мужчины, в свою очередь, обожают ощущать себя нужными, важными и желанными. В отношениях с женщинами они любят надежность, честность, близость и всестороннюю поддержку. Большинство ценит чувство юмора, возможность громко смеяться и шутить вместе со своей любимой. Все это сближает и укрепляет доверие.

0: Мета. 92.6 FM. Дорожные новости.
1: Цены на бензин в России продолжат расти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Доступность автокредитов продолжает расти. По данным финансовой платформы «Е-кредит», в течение июня средняя ставка опустилась на 0,2 пункта, а с января больше, чем на 1 процентный пункт. Теперь автокредиты в среднем выдают по ставке 10,3. И параллельно выросло одобрение кредитов с 73% в начале месяца до 77% к концу. В целом, сейчас неплохое время для покупки машины в кредит, но учитывайте личную финансовую ситуацию, уровень дохода, риски его снижения, кредитную историю и первый взнос. Цены на бензин в России продолжают расти. Темпы заметно выше инфляции. В июне только за месяц 92-й подорожал на 7%, 95-й на 6,5%. К прошлому году цены выросли почти на 20%. Среди причин – внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, сезонный рост спроса, ажиотаж на заправках и рост налогов. Предположительно, период резкого роста цен

0: ТЭН завершился. В июле-августе ожидают замедления темпов роста цен на топливо или даже их снижения. Страховые компании будут создавать службы противодействия мошенникам. В Госдуме рассматривают законопроект, который дополнит правила организации страхового дела. Страховщиков обяжут создавать направления, которые будут целенаправленно искать признаки мошенничества, проверять подозрительные случаи и взаимодействовать с госорганами. Одна из причин разгула мошенничества по ОСАГО в том, что страховым компаниям не особенно нужно было с ним бороться. Проще заложить расходы на выплаты мошенникам в тарифы. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Комета
2: 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть.

Музыка улетела, но обещала вернуться. Тем временем о комариках на воздушных шариках. Ученые создали ткань, которая отпугивает москитов. Материал пропитан эфирным маслом лаванды, а это природный репеллент против кусачих насекомых, как сообщают аргументы и факты. В своей разработке китайские специалисты черпали вдохновение от природы, от шелкопрядов. Те создают прочные и биоразлагаемые шелковые нити, главная компонента которых – фибраин шелка. Это белок, который позволяет создавать из себя структуры, удерживающие жидкость. Теперь, комары, держитесь.

0: мета.
1: На земле Лопасненской 16:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Россиянам по трудовому законодательству должны ежегодно предоставлять отпуск длительностью не менее 28 дней. Однако в некоторых исключительных случаях его могут перенести на будущий год. Например, если уход человека на отдых нарушит работу всей команды, объяснила в беседе с RT HR-директор Екатерина Прокушева. Однако даже в этом случае должны соблюдаться два ключевых условия. Это допустимо, если работник уже отдохнул не менее 2 недель, а также согласен на перенос второй части отпуска на следующий год, предупредила эксперт. Причем важно учитывать, что у переноса есть предельный срок, нельзя работать годами без отдыха, подчеркнула она. Рабочий год считают не с 1 января, а с даты приема человека в компанию. Для защиты пенсионеров от мошенников следует принять комплекс мер, который включает в себя как техническую настройку гаджетов, так и регулярные беседы о потенциальных рисках. Следует объяснить пожилому родственнику, что звонки от сотрудников банка, соцзащиты или попавших в беду родственников – это распространенные схемы обмана, отметила в беседе с RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин университета имени Плеханова Ольга Чирикова. Отдельно, по словам эксперта, важно отследить безопасность аккаунта на госуслугах, в том числе следует установить на портале сложный пароль и двухфакторную аутентификацию, оформить запрет на действие с недвижимостью, а также предупредить владельца о том, что никому нельзя диктовать никакие коды подтверждения. И в завершении выпуска почти треть россиян признались, что в их коллективах случаются перепалки из-за режимов работы климатической техники. Это показал опрос Superjob. О конфликтах из-за кондиционеров рассказали 28% офисных работников. Большинство сотрудников заявили, что ссор из-за температуры в офисе у них не бывает. Климатическая техника отсутствует в компаниях, где работают 15% опрошенных. Из-за кондиционеров женщины конфликтуют чаще. 32% из них сообщили о спорах в коллективе против 22% среди мужчин. О перепалках из-за кондиционеров россияне, зарабатывающие от 150 тысяч рублей в месяц, рассказывали чаще, чем те, кто зарабатывал меньше. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Такое, приходишь на новую работу, а там все совсем не так, как обещали на собеседовании. Оказывается, мы в этом не одиноки. Почти две трети россиян хотя бы раз увольнялись с новой работы в первые полгода. По данным исследования, на которое ссылается Коммерсант, главная причина разочарования – обещания работодателя, которые разбиваются о реальность. Вместо ожидаемой зарплаты тебя могут ждать повышенная нагрузка, постоянные переработки и совершенно неожиданный круг обязанностей. И самый яркий факт – каждый десятый принимает решение уйти уже в свой самый первый рабочий день. Так что, если вам вдруг предложат работу мечты, не постесняйтесь заранее узнать все детали и условия, чтобы не было неприятных сюрпризов. Берегите свои нервы, а мы продолжаем наш эфир.
1: Радио Комета. Поехали!

0: Мета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: музыка на паузе, мысли вслух на плей. Помните, что есть только два дня в году, когда вы не можете ничего сделать. Один из них называется «вчера», а другой – «завтра». Поэтому все в наших руках. Здесь и сейчас. Берегите время.
1: Радио «Комета». 92,6 FM.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM.
2: Есть мнение, что нельзя ждать от человека того, что ему не свойственно. Мы же не выжимаем лимон, чтобы получить томатный сок. Ну а если серьезно, то в этой жизни нужно в первую очередь ждать чего-то от себя.

0: Комета. Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: От любимых ритмов к мыслям вслух. Любая встреча не случайна. Каждый человек на вашем пути – либо учитель, либо ученик. Научите себя этому, и жизнь заиграет новыми красками. Под хиты на любимой волне.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Bluetooth-наушники со встроенной камерой. Китайская компания Realme выпустила Bluetooth-наушники со встроенной камерой. Она может как записывать видео, так и работать в качестве так называемого глаза для встроенного нейросетевого помощника. Камера Realme AirCut

правом наушнике. Получила сенсор Sony с разрешением 8 мегапикселей и способна записывать Full HD видео. Дополнительно есть электронная стабилизация, а максимальная продолжительность записи составляет 10 минут. Ролики сохраняются во встроенной памяти объемом 8 гигов. Их можно передавать на запряженный смартфон по Wi-Fi 6. Еще камера может делать фото и отправлять изображение встроенному искусственно-интеллектовому помощнику, который распознает окружение и предлагает контекстные подсказки. В число остальных функций входит встроенный переводчик, а управлять всем этим можно через сенсорную площадку на правом наушнике. Realme AirCam получили 16-миллиметровые драйверы и технологию костной проводимости. А встроенной батареи хватает на 10 часов воспроизведения музыки и общения в режиме гарнитуры или 120 часов работы в режиме ожидания. Наушники уже продаются в Китае. На это пока все. Услышимся!

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
3: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета. 92.6 FM.
4: Уважаемые слушатели, а вы сейчас за рулем или на велосипеде? Спрашиваю не просто так. Оказывается, россияне массово меняют свои автомобили на велосипеды и самокаты. По данным газеты.ру, каждый третий водитель решил реже видеться со своей машиной, а почти каждый пятый вообще забил на автомобиль в повседневной жизни. И причины тут более чем жизненные. Вечные пробки, дорогое обслуживание, проблемы с топливом и куча потерянного времени. Так что народ выбирает свободу и ветер в лицо. Велосипеды, электросамокаты, электровелосипеды. Все это сейчас просто разрывает рынок. Только вдумайтесь, в середине июня продажи великов взлетели сразу на 141% по сравнению с началом месяца. На календаре июль. Настроение летнее, так что, может, и нам пора доставать свой транспорт из кладовки или заглянуть в магазин. Экономия, движ и никакой духоты в пробках. А на чем сегодня передвигаетесь вы? Пусть вопрос повиснет в воздухе под хиты на любимой волне.

0: на радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Детский сад на улице Монтажной в Чехове, который капитально ремонтируют уже 2 года и должны были сдать к 1 сентября 2025-го, по-прежнему не могут открыть. Напомним, что в конце июня глава округа Михаил Собакин сообщил, что строительная готовность объекта составляет 99,3%. Однако проведенная вчера проверка снова выявила недостатки. Во время реализации проекта ремонта Морозовского детского сада постоянно возникали проблемы. Стройка несколько раз останавливалась, а сроки сдачи в эксплуатацию сдвигались. Мосэнергосбыт заменит приборы учета во всем жилом фонде городского округа Чехов. Обновление затронет все счетчики, которые не соответствуют минимальным требованиям действующего законодательства, говорится в официальном сообщении компании. Уточняется, что на данный момент на территории округа уже обновлено 44% таковых, 32% из которых задействованы в активном цифровом опросе. Идет ли речь только о личных счетчиках или в том числе об общедомовых, не уточняется. Отмечается лишь, что главная цель мероприятия – создание современной интеллектуальной системы учета электрической энергии, которая повысит прозрачность расчетов с потребителями и в режиме реального времени будет проводить одномоментный опрос всех электросчетчиков. Все школы и детские сады Чехова должны быть готовы к началу учебного года не позднее 15 августа. Такие сроки установлены Министерством образования Московской области. В ведомстве отметили, что в настоящий момент в округе работает комиссия, в которую входят в том числе представители управления образования, контрольных и надзорных органов. Помещения будут проверены на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, а также требованиям пожарной безопасности. Мероприятия по улучшению электроснабжения в Чехове выполнены на треть, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики региона. Отмечается, что при реализации проекта энергетики меняют линии электропередачи и выполняют капитальный ремонт оборудования на трансформаторных подстанциях. Новый лечебный корпус Московской областной психиатрической больницы номер 2 имени Виктора Яковенко в поселке Мещерское муниципального округа Чехов готов более чем на 80%. Как сообщили в главгостройнадзоре Московской области, в настоящий момент на объекте завершаются монтаж внутренних инженерных систем и технологического оборудования, устройство навесного фасада, ведутся отделочные работы и благоустраивается территория. Новый корпус будет рассчитан на 420 коек. В здании будут установлены системы контроля доступа и видеонаблюдения, а также безбарьерная среда для маломобильных граждан.
2: Погода.
1: В предстоящие выходные в Чехове будет солнечно. Столбики термометров днем будут подниматься до отметки 25-27 градусов. Ветер южный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
0: Новости на радио «Комета».

0: Интересно, можно ли весело грустить? Но мы же шутим, когда все переворачивается с ног на голову. Или, например, здравый смысл летит в тартарары. Это как его там называют? Сюрреализм.
1: Радио Комета. 92,5.

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: музыка скоро вернется. А пока вот о чем. Говорят, полезно вести дневник. И зачетную книжку тоже. Каждый норовит поставить себе оценку. Или ты рассказываешь страницам блокнота о своих переживаниях и пережевываниях. Найдите время, чтобы написать пару строк и немного отвлечься под музыку на любимой волне.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: друзья, слушайте внимательно. Если мечтаете о собственном электромобиле или гибриде, государство может урезать скидку на их покупку. Сейчас Минпромторг вместе с автопроизводителями обсуждает снижение этой льготы с 35 до 10%. Прежнюю выгодную скидку, скорее всего, сохранят только для машин с высокой локализацией. Проще говоря, для тех, что собирают почти полностью из отечественных комплектующих. Все остальные модели электрокаров и гибридов, которые производят в стране, смогут участвовать в программе только на базовых условиях. Так что, если вы откладывали покупку на потом, возможно, сейчас самый момент поторопиться. Оставайтесь с нами и будьте в курсе самых интересных новостей. И музыка через мгновение вернется в эфир.
1: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Экономстрой. 1000 квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. 92.6 FM.
1: Когда я говорю, что это не шутки, в моем окружении отмечают: только не говори, что мы встретились в маршрутке. Всем желаю нескучных надвигающихся выходных.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Вопрос об отмене единого государственного экзамена по обществознанию в России не рассматривается. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, сохранение экзамена связано с тем, что результаты ЕГЭ по обществознанию необходимы для поступления на ряд специальностей. В частности, этот предмет остается одним из базовых при поступлении на направление, связанные с юриспруденцией и правом. С 1 сентября 2025 года предмет перестали преподавать для учеников 6-8 классов. С 1 сентября 2027 года обществознание будет преподаваться только в 9-11 классах. С 1 сентября 2026 года во всех российских школах начнут действовать новые правила реагирования на нарушение дисциплины во время уроков. Минпосвещение утвердило порядок действий педагогов в случаях, когда ученики мешают проведению занятий, об этом сообщает РИА Новости. Согласно новым правилам, при первом нарушении учитель сможет ограничиться устным замечанием. Если школьник продолжит нарушать дисциплину и препятствовать проведению урока, педагог получит право привлечь специалиста, отвечающего за соблюдение порядка в образовательной организации. После вмешательства ответственного сотрудника с учеником проведут профилактическую беседу. По ее итогам будет принято решение о возможности возвращения школьника на урок. Кроме того, родители ученика будут уведомлены о произошедшем инциденте. И в завершении выпуска большинство опрошенных россиян поделились, что считают себя трудоголиками, причем женщин среди них больше, чем мужчин. Это показал опрос сервиса Работа.ру. Жители Свердловской области 79%, Республики Татарстан 70%, Москвы 62%, Санкт-Петербурга 59% и Нижегородской области 57% в большинстве своем считают себя трудоголиками. В Краснодарском крае мнение жителей разделилось почти поровну. 55% признают свой трудоголизм, а в Новосибирской области 51. Свою склонность к трудоголизму участники исследования прежде всего объясняют тем, что продолжают думать о рабочих задачах даже в выходные и во время отдыха. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Трудоголизм, конечно, это хорошо, но сегодня пятница, 17 июля, с чем всех я поздравляю. Пора откладывать рабочие процессы и пора заниматься подготовкой к выходным. И вот, наконец-то, мы вместе с вами сейчас здесь. И
5: что? Анна Донрой.
4: Конечно, Анна Донрой и Ольга Ольхова здесь, как всегда.
5: Все как пятница. Обычно.
4: Пятница на дворе, и, в общем-то, давайте мы сегодня настраиваться на выходные дни, да, Ань?
5: Да, а что, побуду 25-27, что там настраиваться? Она сама нас настроит сейчас на выходные.
4: Замечательно. Ты знаешь, я такой...
5: И сейчас... солнце.
4: У нас еще, как всегда, нам сегодня на руку играет наше программное обеспечение, потому что автоматически в плейлисте такие композиции, что я даже не знаю, вот сейчас будут люди заказывать, а мне даже менять ничего не хочется. Ну, ладно.
5: Я тоже приехал со своим плейлистом, думаю, сейчас подкину. Ну, тогда ладно,
4: но,
5: будем
4: знаешь,
5: слушать то, что есть.
4: Все равно надо сказать, что мы сегодня работаем для вас, дорогие радиослушатели.
5: Конечно.
4: Поэтому ждем ваш музыкальный заявки на 8-916-244-00-44. Сейчас мы с Анной придумаем вам тему дня, загрузим ее ВКонтакт, как всегда, в группу радиостанции Комет ВКонтакте. Заходите, пока не тратите время, подписывайтесь, будьте в курсе музыкальных событий города. У нас там, кстати говоря, сейчас пойдут анонсы многочисленные возвращающихся программ. У нас будет все насыщено. Ань, осень будет яркая.
5: Да-да-да, я все понимаю.
4: Вот, ну и, в общем-то, пока что 5 минут буквально времени, да, у нас тут есть. Я по-быстрому о погоде, как всегда, да. У нас за окном плюс 22, ощущается как плюс 19. Осадков нам сегодня не обещают, за окном у нас ясно и классно. И лето там вообще в самом разгаре, это вообще здорово все. Пыльца летует, липа, сорняки, береза, там что-то еще цветет. В общем-то, держитесь, аллергики.
5: Липа, кстати, отцвела, я уже ее собрала. Там чуть-чуть есть там где-то.
4: Яндекс сообщает, что еще пока цветет, еще неделю будет цвести, да. А магнитное поле, спокойное давление атмосферное в норме 747 миллиметров.

0: ртутного столба. На выходные нам обещают плюс 25-27, ясно, без осадков. Вообще шикарная погода, я считаю. Надо прям срочно сейчас бежать в магазин, хватать там на шашлык мясо и прям собираться на дачу.
1: А я расскажу, что можно сделать завтра, 18 числа, в Мелехово. Очень хорошее мероприятие. Но я это расскажу в следующем выходе, чтобы все уже основательно об этом, чтобы не в попыхах это делать.
0: Именно, именно. Ну что ж, а мы пока что начинаем наше движение по радиоволнам радиостанции Комет 92.6 FM. Напоминаю, что мессенджер Макс работает для вас уже. Мы ждем ваши музыкальные заявки. Сейчас придумаем фразу для продолжения для нашего интерактива с ведущими, как всегда, да, и, в общем-то, начнем с вами двигаться в выходные прямым курсом под композицию E-Type, Russian Lullaby, затем Jakarta, One Desire. Танцуем весело с работы прямо под эту композицию. И Гвен Стефани немножечко нам напомнит про зимнюю атмосферу в композиции Let It Snow. Поэтому давайте погружаться в пятницу прямо сейчас на радиостанции Комета 92.6 FM.
2: Вечерний чех на радио Комета.

0: участки.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
4: Признавайся, боишься?
3: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
5: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
6: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
8: Продолжаем мы плыть по пятничному настроению с Анной Донро и Ольгой Ольховой, да?
9: Да, плывем.
8: Да-да-да, плывем-плывем. И мы наконец-то придумали с Анной тему дня сегодняшнего. Обсуждать мы с вами будем, ввиду того, что впереди у нас выходные, пятничный релакс. Очевидные и неочевидные места для отдыха.
9: Да, где вы любите отдыхать, как это сделать необычно, комфортно, максимально для всех.
8: Интересно, и интерактивно и, в общем-то...
9: Спортивно, давайте же так уж.
8: Можно и спортивно, можно и просто кому-то хочется технологично и активно, а кому-то очень даже настольно и бильярдно, а кому-то с детьми, а кому-то хочется как-то культурно, а кому-то хочется прям как-то очень движно, чтобы это было, и прям вот по-спортивному. Поэтому давайте разбираться, кто где отдыхает, у кого какие планы на предстоящие выходные. И фразу мы сегодня продолжаем, классную, как мне кажется. У нас ничто так не радует вечером в пятницу, как...
9: Вот так вот.
8: Ничто так не радует вечером в пятницу, как начинающийся отпуск.
9: Да, мне кажется, вечером пятницы — это уже маленький отпуск.
8: Да, это каждую неделю маленький такой способ, когда время выдохнуть, остановиться, замедлиться и, в общем-то, порадоваться жизни. Поэтому давайте радоваться жизни вместе, давайте начинаем смотреть на наш город более внимательно и думать, куда же здесь можно пойти отдохнуть. Ну и самое очевидное место, которое можно пойти у нас в городе, это городской парк культуры и отдыха. Прям классический вариант для неспешной прогулки с системой каскадных прудов. Там есть и русалочи, и щучи, и карасевы. Липовые аллеи, смотровые площадки. Там сейчас он хорошо обустроен. Зона для спокойного отдыха есть. Летом приятно гулять в тени деревьев, а еще в парке есть детский городок, теннисные столы, скейт-парк, и можно с собой свой собственный перекус взять и устроить небольшой пикник. Там даже можно, в общем-то, отдохнуть. О, нам пишет Елена: ничто так не огорчает вечер пятницы, как рабочая суббота. Елена, мы мысленно с вами. Для вас рабочий полдень. Завтра с Анной Донрой будете переживать вместе рабочую субботу. Что ж так поделать-то? Аня, а ты какие места для отдыха предлагаешь?
9: Да, собственно, я для того, чтобы пойти в парк наш городской, не обязательно ждать пятницы. Я там гуляю каждое утро и могу вам сказать, что

0: можно использовать всех этих мест вне пятницы, и всех туда искренне приглашаю, потому что мне очень жалко, что такие места, как Чеховский парк, у нас в будни пустуют. А туда приходят в основном гулять днем, очень много народу и выходные. Поэтому я всех призываю приходить туда, несмотря на день недели. Вот.
1: Угу. А там еще стоит отметить, что там же находится музей-усадьба Лопесня-Зачатевская. И если хочется совместить отдых с атмосферой истории, то, пожалуйста, памятник архитектуры и садово-паркового искусства 18-19 веков.
0: А ты там была, Оль?
1: Честно тебе признаюсь, в парке была много раз, в самой усадьбе ни разу.
0: Оля, вот такая же ерунда, я не была ни разу в этой усадьбе. Я все на нее смотрю, я гуляю там уже на протяжении лет 5 каждый день практически, и я никак не могу туда попасть. Вот сапожник без сапог. Надо так, собраться и сходить.
1: Надо как-нибудь собраться с нашими радиослушателями и устроить там развиртуализацию, выход из радиопространства в реальный мир.
0: Но, кстати, историю всю я это знаю, что там жила бывшая жена Пушкина, да, Наталья Гончарова, за Ланским она была замужем. Я очень хорошо знаю эту историю, потому что я, раз на телевидении работала, я снимала фильм. Ну, мы снимали, я была в команде, которые снимали этот фильм на эту тему, поэтому, слава богу, хотя бы историю я эту знаю. Вот. И у нас, кстати, на территории Зачатевской церкви, кто не знает, похоронены внуки и дети Пушкина.
1: Угу. Это вот. Знает, мне кажется, каждый житель города.
0: Да, конечно, очень многие не знают.
1: Будем надеяться, что все знают, если не знают, то есть мы просветим, так сказать, восполним пробелы в знаниях и информации. Ну что ж, у нас пока что далее по графику «Земляне», композиция «Atomic Heart», «Трава у дома», «Лабуч» с композицией «SOS» и «Арутюнов Сергей» с композицией «Прекрасная далеко». И там же Елена Бурлаченко, «Материнское сердце». Слушаем и ждем ваши музыкальные заявки. 8-916-244-2044.
2: «Вечерний Чехов» на радио «Комета». 92,6 FM.

0: Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: Продолжаем «Вечерний Чехов». Здесь в студии по-прежнему мы, Ольга Ольхова и
6: Анна Донро, и ничего не поменялось.
5: Да, Аня, да. Мы с тобой начали говорить про Лапасне-Зачатевский парк, вот наш, да, городской,
6: так,
5: культуры и отдыха.
6: Так.
5: А ты знаешь, что есть три самых известных легенды, связанных с этим парком?
6: Про легенды не знаю.
5: Хочешь, расскажу?
6: Конечно. Легенды я люблю.
5: Вот мне, я так думаю, что первая легенда, она как раз немножечко отсылает нас в знаменитое произведение Александра Сергеевича Пушкина «Русалка на ветвях сидит». Помнишь, да?
6: Конечно.
5: Так вот, эта легенда о русалочьем пруде. Пожалуй, самая известная история в Чехове, сообщает мне, в общем-то, интернет. И поговариваю, значит, сама суть этой легенды. Один из юношей рода Васильчиковых был влюблен в бедную девушку. Подарил ей кольцо и пообещал жениться.
6: Это про Зачатьевскую церковь ты сейчас
5: это
6: хочешь рассказать?
5: Это про русалочий пруд.
6: А, прости. Вот. Я тебе тогда сама другую историю расскажу.
5: И,
6: ага,
5: значит, но родители для него выбрали другую, более богатую невесту. Ну, как это, в общем-то, года идут, ничего не меняется,
6: сказках, да?
5: А юноша, значит, свою возлюбленную забыл, а она от горя, в общем-то, утопла в пруду. Превратилась в русалку и, по преданию, до сих пор в новолуние появляется на ветвях деревьев над водой на русалочьем пруду.
6: Прекрасно вообще. Теперь я точно туда гулять не буду ходить. Ты сейчас последнего вечернего жителя выгнала из этого парка этой легендой.
5: Да ладно, значит, это просто
6: добрая
5: легенда.
6: Добрая Оля.
5: Да?
6: Но я надеюсь, что это просто легенда.
5: А еще там есть история про святой источник, в общем-то говоря. Она более добрая и, на мой взгляд, она более ценная, потому что с родниковым прудом находился родник, который считали святым, за целебной водой приезжали сюда люди из окрестных сел. Но в 2002 году у нас родник обустроили, а в 2013 после прилаженных работ родник пересек. Но суть в том, что существует поверье, что к нему приезжали просить о деторождении.
6: А ты знаешь почему?
5: Вот, давай, рассказывай.
6: Короче, как, насколько я знаю, легенда это или правда, тоже непонятно. В общем, у Васильчикова вот это была жена. Или там...
5: Стольник Савва Лукьянович Васильчиков.
6: Да, в общем,
5: и его супруги,
6: они не могли забеременеть. Они перед Богом пообещали, что мы построим церковь, и типа, чтобы они дали ребенка. И они забеременели в тот момент, когда строили эту церковь. И поэтому назвали зачатие Святой Анны.
5: Да. Кстати, это вот это исторический факт, как я посмотрела. Кстати говоря, если кто-то любит исторические здания, то рекомендую посетить Крестовоздвиженский храм в деревне Сокольниково. В разговорах иногда называют его Соколиная гора. И самое главное, что храм построен был в 1855 году на месте старой деревянной церквушки, возведенной в 1756. Храм

0: Храм получился весьма выразительный, выполнен он в русско-византийском стиле и относится к типовым проектам архитектора Константина Тона. У церкви три предела. Главный во имя воздвижения честного креста Господня, правый в честь Казанской иконы Божией Матери, левый во имя святителя Николая. И, в общем-то, найти его можно неподалеку от Мелехова находится он, кстати говоря.
1: Все равно у нас все в Мелехово у нас переводит.
0: Да, и знаешь, есть замечательный факт. Наши, как это, горожане, любители рока, вообще-то, знают этот храм немножечко с другой стороны, потому что именно около этого храма давным-давно, в далеких 2000-х годах, часть клипа на песню группы «Трактор Боулинг», ныне не концентрирующий, да, снималась, собственно говоря, на песню «Черта», именно около Крестовоздвижецкого храма в деревне Сокольниково. И очень интересные там красивые кадры, то есть, если кто-то хочет поностальгировать, то можете пересмотреть клип. Ну, а я предлагаю поностальгировать и послушать саму композицию «Черта», под которую, в общем-то, погрузимся в ностальгию и поищем связи с нашими красивыми местами, да, Ань?
1: Прекрасное предложение, Оля, я поддерживаю. Поехали в «Черту».
0: Поехали. «Трактор Боулинг», «Черта», затем «The Cranberries», «Just My Imagination». И встречайте рубрику «Моя машина».
2: «Вечерний чех» на радио «Комета».

0: автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Электромобиль от Яндекса «Ума-5» поступил в массовую продажу. С учетом скидок по госпрограмме его можно купить за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Примерно за те же деньги, что и «Хавейл», «Джолион» или «Теннет Т7». По габаритам машины сопоставимы. На одной зарядке «Ума-5» проезжает 420 километров. В такси машины уже появились. У «Лады Нива Легенд» улучшат защиту от коррозии. Классический внедорожник впервые получит двустороннюю оцинковку кузова. Усилит все основные узлы, что страдают от тяжелой эксплуатации. Капот, крышу, панель облицовки радиатора, заднюю дверь, нижнюю панель под дверью. В общем, ржавчина после 5 лет эксплуатации должна уйти в историю. Теннет Т8 получил новые функции. С помощью голосового помощника «Привет, Теннет» можно настраивать климат, включать подогрев сидений и управлять другими функциями. Также теперь можно выбрать оформление приборной панели. У 5-местной «Восьмерки» новые функции доступны сразу, а на 7-местную их установят с обновлением прошивки. Недавно в России стартовали продажи новой версии кроссовера Voya Free. Версия Sport Plus построена на базе VR Sport Edition, но она мощнее, а запас хода больше как на электротяге, так и в гибридном режиме. А еще у нее новые настройки подвески и рулевого управления, расширена цветовая палитра и улучшено охлаждение батареи. Подробнее о новой Voya Free Sport Plus в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: успели половину обсудить, да, Ань?
1: А мы еще, да, что-то даже ничего не обсудили.
2: Знаешь, Ань, все дороги, я так понимаю, в Чехове ведут все-таки в Государственный литературный мемориальный музей-заповедник Антон Павлович Чехова-Мелехова, потому что сколько я не ищу очевидные...
1: Где отдохнуть?
2: Понимаешь, да. Очевидные, неочевидные места для отдыха в нашем городе, все равно меня поисковик приводит в Мелехово. Просто говорит, иди туда.
1: Ну, я, кстати, считаю, что это такое основное место для отдыха, причем оно достаточно неординарное, необычное. Как раз вот завтра я буду участвовать, ну, как не участвовать, я буду присутствовать на мероприятии, mm-hmm. которое сделали ребята в честь как раз памяти Чехова, 15 июля его день смерти, 122 года, вот за дня смерти Антона Павловича Чехова. И это благотворительное мероприятие, где будут всякие разные развлекательные игры. Вы можете в интернете найти Мельхова, 18

0: хочется все-таки отметить, для тех, кто не знает, что писатель Антон Павлович Чехов прожил в усадьбе Мелехово всего-навсего 7 лет, с 1892 по 1899, и активно занимался там общественной деятельностью. Мало того, что он работал там земским врачом, на собственные средства он построил 3 школы, открыл при них библиотеки. В Мелехове было создано более 40 произведений, включая «Чайку», «Дядю Ваню», «Палату номер 6». А на территории самого заповедника сохранились и главный усадебный дом, и мемориальный флигель, флигель-кухня, баня, многочисленные хозяйственные постройки. И также и там есть сейчас экспозиция «Амбулатория». Аня, ты же была там? Рассказывай, что это.
1: Я была там везде, потому что я руководитель волонтерского движения на Мелеховской весне, который проходит по весне, да, туда приезжают около 25 коллективов, и я как раз вот руковожу волонтерами. Это очень интересное мероприятие, я просто живу вот этим, вот этой неделей, и я вам могу сказать, что там очень классная труппа в театре, и я очень много пересмотрела спектаклей. Обязательно всем рекомендую сходить, кто слышит, на «Заповедник». Я его смотрела 8 раз.
0: Ого!
1: То есть там и поплакать, и посмеяться, потрясающая игра актеров, там играют пьяных так, как, я считаю, ни один актер в кино не играет, вот даже из самых знаменитых, которые у нас есть. Вот.
2: А как же Бурунов?
1: Курочкин там. Не играет Бурунов так пьяно, как играет наш Курочкин. Я его обожаю. Ну, это вот мое личное мнение, причем как бы люди даже принюхиваются, он точно трезвый на сцене. То есть, вот такого. И очень сейчас рекомендую, вот я 2 раза уже посмотрела, три раза я уже посмотрела «Собаки Чехова», сейчас вышел спектакль. Тоже очень рекомендую, про 2 такс, которые были Брома Хина Марк и Брома Савич. Так что посмотрите обязательно.
0: Вау.
1: Там очень много. И, кстати, про вот ты сказал, там «Чайку» он написал. Летом идет «Чайка». Еще есть, кстати, билеты, которые идет на улице. Там на пруду они все это разыгрывают. Говорят, потрясающе. Вот на «Чайке», к сожалению, я еще не была. Если у кого-то есть желание меня пригласить, я буду только рада. И еще, кстати, спектакль «Три сестры» 31 июля и 9 августа он будет идти. Тоже не была. Очень хочу. Потрясающе. Я смотрела на большом сцене. Я его смотрела в Серпухове. Мне сказали, надо посмотреть на маленьком. Вот, и поэтому я сейчас не хочу давать свои комментарии, но те, кто был, сказали, это что-то невероятное. Поэтому «Три сестры» тоже очень рекомендую. Вот 2 постановки скоро будут.
0: Ну что ж, а мы вернемся к вам уже в следующем части. Напоминаем, номер для ваших заявок 8-916-244-00-44. И давайте заказывайте свою любимую музыку. Будем вместе двигаться к пятничному глубинному вечеру. Ну а пока что у нас «Just My Imagination», группа «The Cranberries». Слушаем, и в следующем части уже к вам вернемся.
3: Вечерний Чех на радио «Комета».

0: два года и должны были сдать к 1 сентября 2025-го, по-прежнему не могут открыть. Напомним, что в конце июня глава округа Михаил Собакин сообщил, что строительная готовность объекта составляет 99,3%. Однако проведенная вчера проверка снова выявила недостатки. Во время реализации проекта ремонта Морозовского детского сада постоянно возникали проблемы. Стройка несколько раз останавливалась, а сроки сдачи в эксплуатацию сдвигались. Мосэнергосбыт заменит приборы учета во всем жилом фонде городского округа Чехов. Обновление затронет все счетчики, которые не соответствуют минимальным требованиям действующего законодательства, говорится в официальном сообщении компании. Уточняется, что на данный момент на территории округа уже обновлено 44% таковых, 32% из которых задействованы в активном цифровом опросе. Идет ли речь только о личных счетчиках или в том числе об общедомовых, не уточняется. Отмечается лишь, что главная цель мероприятия – создание современной интеллектуальной системы учета электрической энергии, которая повысит прозрачность расчетов с потребителями и в режиме реального времени будет проводить одномоментный опрос всех электросчетчиков. Все школы и детские сады Чехова должны быть готовы к началу учебного года не позднее 15 августа. Такие сроки установлены Министерством образования Московской области. Ведомстве отметили, что в настоящий момент в округе работает комиссия, в которую входят в том числе представители управления образования, контрольных и надзорных органов. Помещения будут проверены на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, а также требованиям пожарной безопасности. Мероприятия по улучшению электроснабжения в Чехове выполнены на треть, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики региона. Отмечается, что при реализации проекта энергетики меняют линии электропередачи и выполняют капитальный ремонт оборудования на трансформаторных подстанциях. Новый лечебный корпус Московской областной психиатрической больницы номер 2 имени Виктора Яковенко в поселке Мещерское муниципального округа Чехов готов более чем на 80%. Как сообщили в главгостройнадзоре Московской области, в настоящий момент на объекте завершаются монтаж внутренних инженерных систем и технологического оборудования, устройство навесного фасада, ведутся отделочные работы и благоустраивается территория. Новый корпус будет рассчитан на 420 коек. В здании будут установлены системы контроля доступа и видео наблюдения, а также безбарьерная среда для маломобильных граждан.
1: Погода.
0: Предстоящие выходные в Чехове будет солнечно. Столбики термометров днем будут подниматься до отметки 25-27 градусов. Ветер южный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Карета».
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Новый час, а мы все без изменений, да?
5: Да, ты знаешь, Оль, вот сегодня говорили, да, мы про Мелехово сказали, конечно, это классный досуг, парк, это все здорово, но вообще, ты знаешь, я люблю натуральные вылазки на природу отдыхать. Например, уже два дня, вчера и сегодня, я хожу в лес. Вот, причем, ну, сегодня вообще уже практически не было ничего, потому что холодная ночь была, да, то есть влага есть, но холодные грибы не растут.
4: Вчера, по грибам, например, по ягоды?
5: Лисички.
4: О, с картошечкой, моя любимая.
5: Что самое интересное, я их не ем, я люблю их собирать. Ты знаешь, я два дня получаю такую... Я их для антипаразитарки сушу и перемалываю. У меня своя история с лисичками. Вот. Но я могу сказать, что это одна из разновидностей досуга, которую я людям всем рекомендую, потому что ходить в лесу – это своего рода отдельное удовольствие. То есть ты заряжаешься, наполняешься, очень классные всякие виды, какие-то грибы. Сегодня, кстати, трутовик нашла. Трутовик, подруге подарила. Это деликатес является, который стоит там бешеные тысячи за килограмм, и за ним люди гоняются. То есть у нас трутовики растут. Вот, посетили сегодня за грибами пионерский лагерь «Сказка». Туда с грибами ходили. Это, кстати, пионерский лагерь, который строил мой дедушка. Я очень ностальгирую, когда туда приезжаю, и мне это очень тепло от этого. То есть он главным прорабом там работал, когда был жив. Поэтому вот такие у меня моменты посещения родных каких-то мест. Вот. И я очень рекомендую действительно просто погулять по лесу, потому что это очень классно. Это очень наполняет. То есть я прям наполнилась за эти два дня прям неимоверно.
4: Ну, а те, кто боится ходить в лес по одному или просто нет возможности пойти с кем-то, то, в принципе, можно посетить многочисленные эко-мини-фермы, которые у нас находятся и в районе. В общем-то, ищите

0: и посмотреть на животных. Альпаки, козы, мини-свинки, павлины там.
1: Великое, да? А если уж про ферму говорить, у нас еще есть страусиная ферма. Это в районе Кременок. По-моему, Кременки называется. Да.
0: Я тебе точно не скажу.
1: Кременки это где у нас большой этот...
0: Куда? Далеко.
1: В сторону Серпухова, с правой стороны, Кременки, да. Там причем продают страусиные яйца, на всякие разные, там, с одного яйца может делать омлет на 10 человек.
0: Ого.
1: Я не ела.
0: Экономненько.
1: Я не успела, Оль, когда я уже это узнала, я уже не ела яйца.
0: Ну, что ж такое-то, прям как-то, никак, да?
1: Бывает.
0: Да, еще, кстати, можно погулять по улице Московской. Это историческое ядро нашего города, и, в общем-то, там еще можно найти добротные купеческие особняки с резными наличниками и каменной кладки.
1: Это где это?
0: Ну, вот у нас по улице Московской.
1: Там
0: есть еще такие...
1: Где у нас кладка купеческая? Вот это,
0: есть там пара зданий исторических, которые каким-то чудом остались.
1: Справа, кстати, слева, где, на какой остановке? Давай всем расскажем, вот я не знаю.
0: Кстати говоря, насколько мне известно, одно из исторических зданий, если я не ошибаюсь, надеюсь, конечно же, то это как раз музей памяти Лопасненского края, в общем-то.
1: Памятник Лопасненского края.
0: Музей памяти Лопасненского края. Находится на Московской 22.
1: А, ну это получается, где военкомат?
0: Ну да, да, вот немножечко сюда, вот ближе к выезду в город в сторону Москвы.
1: Окей.
0: И, в общем-то, там можно посмотреть на документы, фотографии, предметы крестьянского городского быта. И отдельно есть раздел, посвященный связи региона с Чеховым и Пушкиным. Здесь также освещаются события Великой Отечественной войны, история Лопасненского батальона народного ополчения, стремиловский рубеж обороны Москвы. То есть можно там, на самом деле, очень даже интересно погрузиться в историю нашего края. И, в общем, провести время с пользой. Так что имейте в виду.
1: И, кстати, у нас еще по поводу досуга, вот, кстати, вспомнила, вот в этом музее, в библиотеке. У нас где-то библиотека же здесь есть.
0: Да, две. Детская и городская.
1: Вот подожди, которая...
0: Взрослая.
1: Не-не-не, подожди, Оля, вот которая рядом за военкоматом, это какая там? Есть библиотека?
0: Это взрослая.
1: А, нет.
0: Которая была ЗАГСа.
1: Нет, другая. Значит, это какой-то...
0: Там еще есть библиотека?
1: У нас, оказывается, три клуба этих...
0: Чтения,
1: да. Меня приглашали во все три, причем.
0: Так, ладно, мы под песню «Декабрь» мы не оставим города свои, пошли искать, какие у нас есть в библиотеке, что там можно интересного почитать, и скоро вернемся. Так что давайте на связи, пишите нам свои заявки, ждем.
2: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Девочке пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
1: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Продолжаем «Вечерний Чехов» и продолжаем мы наш интерактив. Продолжаем фразу «Ничто так не радует вечером в пятницу, как чашка горячего чая и хороший сериал вечером», пишут мне. Вот так вот, Аня.
8: А я даже не знаю, что ничто так не радует. Что меня в пятницу радует? Ты знаешь, я как боль давно уже привыкла жить так, что я не цепляюсь за какие-то дни. Я могу себе праздник устроить каждый день. Я обожаю понедельник, потому что я себе сделала неофициальный выходной. И, например, меня... Говорят, в природе нет плохой погоды. Это моя вообще фраза. Mm-hmm. То есть я в дождь люблю гулять. То есть я как-то приспосабливаюсь к любому дню. Ну, наверное, потому что я не работаю 5-2 уже много лет. И слава богу. И всем это рекомендую. Потому что, конечно, 5-2 это... Мне даже сложно сейчас вот эту фразу продолжить. Даже не потому, что я не хочу играть в эту игру. Потому что я не понимаю, что
7: потому
8: это...
7: Потому что нечем.
8: Да, нечего добавить мне. Мне что в пятницу вечером, что в понедельник утром. У меня эмоции могут быть одинаковые.
7: Хорошо, давай для тебя. Ничто так не радует вечером, как...
8: Как йога, как вечерняя йога.
7: Вот, видишь.
8: Как обливание ледяной водой, купание в купели и, ну, и вот йога. Я очень люблю вечернюю йогу.
7: Вот, кстати, про купели. Если кто-то любит вот такие виды отдыха, то есть у нас святой источник преподобного Давида в селе Талиш, и является он подворьем Вознесенской Давидовой пустыни.
8: Все дороги ведут в сторону Мелехова.
7: Да, там есть часовня, звонница, купальни, беседка, дом священника. В общем-то, красивое место, реально можно его посетить. А сама Вознесенская Давидова пустынь – это монастырь в селе Новый Быт, и, согласно преданию, его основал в 1515 году преподобный Давид. Представьте себе,
8: невероятно.
7: 500 с лишним лет стоит на этом месте, в общем-то, монастырь, и, в общем, не знаю, это как-то прям не по-человечески жить в Чехове и ни разу туда не съездить, потому что там реально там очень красивая территория, там много интересного.
8: Там также бывший мэр похоронен.
7: Да, также у нас есть храм, церковь усекновения главы Иоанна Предтечи. Находится в усадьбе Садки. Построен он в 1771 году в стиле классицизма с чертами барокко. И возвели его в память о Петре Михайловиче Еровкине, главном архитекторе Санкт-Петербурга. Поэтому имейте в виду, у нас тут край богат на исторические места.
8: Да, у нас очень богат действительно исторические.
7: Опять же, в сторону Мелехова двигаемся.
8: Да.
7: Усадьба Васькина, известный еще поселок, самый известный еще с времен Ивана Грозного, и сохранилась там усадьба с целой историей, связанной с разными дворянскими родами. В общем, тоже интересное место. Ну и наша главная достопримечательность города Чехова, в общем-то, памятник Т-34, установлен в честь 26-й танковой бригады и 112-й танковой дивизии, которые в ноябре 1942 года обороняли Стремиловский рубеж. Я думаю, что памятник-то уж точно все жители города видели.
8: Ну, Хань, встречаемся у танка. Это уже там избитая фраза. Конечно, все знают.
7: Кстати, Чехов богат вообще на памятники, обелиски, стелы. Очень красивый город. И реально есть где погулять, пройтись и на что

0: третий, детям показать и рассказать. Поэтому планируйте выходные заранее, проводите их с пользой. И, в общем-то, желаю вам ярких впечатлений. Ну, а мы ждем ваши музыкальные заявки 8-916-244-00-44 и заодно можете писать нам смс-сообщение, а можете комментировать нас в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Заодно подписывайтесь, будьте в курсе музыкальных событий в городе. И подписывайтесь на информационный канал lopasnia.ru в мессенджере Макс и находите нас ВКонтакте, будьте в курсе событий в городе. Ну, а мы передаем эстафету музыкальную группе ZZ Top с композицией «Bad to the Bone». А за ней будет «Король и Шут», «Танец злобного гения». Слушаем прямо сейчас на радио «Комета» 92.6 FM.
1: «Вечерний чех» на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
3: Продолжаем «Вечерний Чехов». У нас осталось чуть меньше получаса, но мы успеем еще послушать вашу любимую музыку, да, Ань?
4: Да, да, я там тоже заявочку кинула на
3: музыку.
4: Сказала.
3: Тема у нас сегодня такая, прям в духе сегодняшнего состояния. Пятничный релакс, очевидные и неочевидные места для отдыха мы сегодня обсуждаем. Ждем ваше сообщение 916-244-00-44, это мессенджер Макс, заодно в группе радиостанции «Комет» ВКонтакте, ну а мы, Ольга Ольхова и...
4: Андан Рой.
3: Уже такой пятничный
4: у
3: релакс.
4: У меня пятничный релакс, я уже вся в йоге, да.
3: Да-да-да, вот так вот бывает. Знаешь, мне тут что прислали? Ничто так не радует вечером в пятницу, как возможность закрыть рабочую почту до понедельника.
4: Ну, вот. Это вот, да, это вот пятница, она связана с теми, кто работает, да, вот 5-2.
3: В офисе преимущественно, да?
4: 5-2,
3: ну,
4: да.
3: Ну что ж, давайте дальше разбираться, где у нас, куда можно сходить, что посмотреть, и вообще, как можно отдохнуть. Выходные предстоящие нам обещают классную погоду. Ну и, в общем-то...
4: Ну, классная погода для меня — это уже природа, вот как сразу прям как-то идет, нет?
3: Ты знаешь, мне вот, например, нравится тот отдых, который практически не требует затрат. Поэтому выйти из дома и прогуляться пешочком по городу — это прям вот мое.
4: Я согласна. А если прогуляться до Мелехова, там еще и погулять по Мелехову, вы целый день там, Ань, куча развлекалов.
3: Я пешочком до Мелехова как раз к понедельнику дойду.
4: Смотря когда выйдешь.
3: Не, ну там, в принципе-то, что, по лесу, по прямой можно там за полдня дойти.
4: Можно, все можно.
3: Заодно грибов насобирать с ягодами в лесу.
4: Когда есть желание, всегда найдется причина. Когда желания нет, всегда... Ой, когда есть желание, найдется возможность. Когда желания нет, найдется причина.
3: Да-да-да, говорит, имею возможность купить корову, но не имею... Точнее, имею желание купить корову, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. Поэтому, как говорится, пусть ваши желания совпадают с возможностями, да? Ну, а если вдруг вы все-таки любитель каких-то технологичных отдыхов или каких-то интерактивов, связанных, допустим, с какими-нибудь технологиями, впечатлениями, то заходите в поисковую систему и ищите в Чехове место. Оно у нас такое есть для тех, кто любит технологии, необычные впечатления. Клуб виртуальной реальности.
4: Ого, это
3: да.
4: У нас такой.
3: Есть у нас такой, просто на правах рекламы. Скажу честно, мне еще пока не заплатили за его рекламу, поэтому говорю...
4: Мы же сейчас про отдых.
3: Говорю, как есть. В общем, там есть...
4: Это не в парке у нас там целая будка?
3: Нет, около. Есть, значит, семейные аркадные мини-игры у них и тактические шутеры для подростков и взрослых, в общем-то. Также у нас есть знаменитая всем арена, на которой можно погрузиться во всем известную игру и сыграть в нее в реальности. Очень похоже на контр... На этот самый... На как его... Что-то среднее между... Значит, пейнтболом и чем-то и лазертагом. Лазертаг, там как-то так, да. Вот, значит, так что ищите. У нас на самом деле место, куда в Чехию пойти, очень-очень много. И можно и с детьми отдыхать. У нас есть многочисленные клубы, которые могут провести вам тематические вечеринки или квесты устроить с детьми. Так что, в общем-то, у нас Чехов богат на места отдыха. Ну, а теперь, Аня, привет, озвучивай.
4: Да, я хочу передать всем привет. Кстати, еще по поводу сказать, все-таки я настаиваю на то, чтобы вы отдыхали на природе. И вот настольный теннис, например, в нашем парке — это прекрасный отдых. Или на велосипеде. 60-х выкатиться. Значит, хочу всех, всем передать привет и поставить песенку танцевальную просто о тех, кто меня знает, кто знает Анну Донрой, кто когда-либо со мной встречался, и для всех своих близких, родных, позитивная музыка, пятничный вечер, вот.
3: Дженни Тюр и Амор Дрифт прямо сейчас на Радио Комет 102.6 FM.
2: Вечерний Чехов на Радио Комета.

0: Радио Комета 92,6 FM. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда.

0: майских вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Ничто так не радует в пятницу, как конец рабочего дня и зарплата, прислали мне. Ты знаешь, Оль, вот ты сейчас с языка сняла. Я так хочу уже куда-то... Вот, знаешь, я так наслаждаюсь всегда радио, а сегодня у меня вот такой момент, что мне хочется уже с пробуксовки куда-нибудь убежать. И я прям хотел сказать, ничто так не радует вечер пятницы, как окончание рабочего эфира. А зарплата? Не радует вечером в пятницу разве? Ну, оно меня как бы сейчас не касается особо, вот именно в данную пятницу вечера. Поэтому сейчас у меня вот как бы, извини, любимое радио, но очень хочется куда-нибудь пробуксовать, прям по это,
5: еще знаешь, что мне еще прислали? Ну, ничто не радует так вечером в пятницу, как отсутствие начальника весь день на рабочем месте.
4: Да это вообще всегда радует.
5: Конечно. Ну и мысль о том, что рабочая неделя наконец-то закончилась, с чем мы всех и поздравляем. У нас пятница уже вступила в свои законные права, практически уже 8 часов вечера, без 7 минут.
4: Уже прям официально вступила.
5: Да, уже все, и мы сегодня вам накидали, надеюсь, за эфир возможностей, где отдохнуть, куда пойти,
4: выходных,
5: чтобы
4: да,
5: интересно
4: да,
5: провести
4: да, да.
5: время.
4: И... А мы в этом плане да. профессионалы.
5: Да-да-да, мы знаем, как лучше всего отдыхать. Я, например, буду отдыхать с книжкой все выходные, у меня будет все прекрасно, я буду себя
4: радовать. Оль, что читаешь?
5: Радовать.
4: Я, кстати, тоже начала наконец-то читать, потому что долгий перерыв был.
5: Что читаю? Читаю я сейчас параллельно две книги. Одна называется «Империя ангелов», если память не изменяет, а вторая книга, я сейчас не вспомню название, там Фрэнк Тилье, автор, а вот название почему-то я не помню.
4: Ну, в общем, да, понятно. А ну, я Ивана Ефремова взяла наконец-то, «Лезвие бритвы», вот прям она у меня уже давно лежит. И «Тайсофистку» хочу прочитать, у меня она в 2 в 1. И тоже параллельно читаю вторую, но это такая моя книга настольная, это «Мирный воин», тоже всем рекомендую ее. И фильм смотреть, книгу почитать. Она такая, на реальных событиях, это Дэн Милман написал, я его все книги перечитала, тоже всем рекомендую по развитию. Очень интересно, легко пишет и есть о чем подумать. И там такие цитаты, что, в общем-то, я их читаю периодически, в общем, очень классно.
5: Кстати, очень хороший вариант отдыха, по крайней мере, мне нравится такой формат, куда-нибудь выходить на берег водоема, где, в принципе, никого нету, желательно, и просто сидеть со вкусным чаем из термоса и читать книжку. Идеальное времяпрепровождение.
4: Да, очень классно.
5: Никто не трогает, тишина, полный релакс, и погружаешься просто вот в эту книгу. И это круче, чем кино, на самом деле, потому что там сам рисуешь себе, фантазируешь, как выглядит герой, если особенно там читаешь всю книгу, и в конце узнаешь, что у него были рыжие усы мелкие.
4: Ты знаешь, Оль, я таким образом фантазирую, как выглядит герой, погрузилась, не думала никогда, погрузилась в книгу «Гарри Поттер».
5: Ну,
4: я смеялась над всеми фанатами, а когда мне подружка сказала, ты возьми, прочитай 15 страниц. Вот если не зайдет, я у тебя отберу.
5: Поехали.
4: До третьей книги я уже стоял

0: Надеюсь, что мы вас зарядили хорошим настроением и планами на выходные дни. Ну и в крайнем случае нет ничего лучше, как предстоящий в субботу шашлык. Кто может, пожалуйста, присоединяйтесь.
1: Нет ничего лучшего, как в субботу погулять по Мелехову без шашлыка.
2: Подспорье, очень хорошее подспорье.
0: Каждому свое. Ну а заканчивать мы будем на композиции Around the World группы ATC. И я всем говорю до понедельника, а вот Анна прощается со всеми.
2: До завтра, до рабочего полдня. С 12 до 2 я проведу рабочий полдень для тех, кто работает.
0: Идеально. Так что всем пока-пока. До новых встреч в эфире. ATC Around the World. Прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM.
3: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Барри Лапасни, 20.00.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Детский сад на улице Монтажной в Чехове, который капитально ремонтируют уже 2 года и должны были сдать к 1 сентября 2025-го, по-прежнему не могут открыть. Напомним, что в конце июня глава округа Михаил Собакин сообщил, что строительная готовность объекта составляет 99,3%. Однако проведенная вчера проверка снова выявила недостатки. Во время реализации проекта ремонта Морозовского детского сада постоянно возникали проблемы. Стройка несколько раз останавливалась, а сроки сдачи в эксплуатацию сдвигались. Мосэнергосбыт заменит приборы учета во всем жилом фонде городского округа Чехов. Обновление затронет все счетчики, которые не соответствуют минимальным требованиям действующего законодательства, говорится в официальном сообщении компании. Уточняется, что на данный момент на территории округа уже обновлено 44% таковых, 32% из которых задействованы в активном цифровом опросе. Идет ли речь только о личных счетчиках или в том числе об общедомовых, не уточняется. Отмечается лишь, что главная цель мероприятия – создание современной интеллектуальной системы учета электрической энергии, которая повысит прозрачность расчетов с потребителями и в режиме реального времени будет проводить одномоментный опрос всех электросчетчиков. Все школы и детские сады Чехова должны быть готовы к началу учебного года не позднее 15 августа. Такие сроки установлены Министерством образования Московской области. В ведомстве отметили, что в настоящий момент в округе работает комиссия, в которую входят в том числе представители управления образования, контрольных и надзорных органов. Помещения будут проверены на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, а также требованиям пожарной безопасности. Мероприятия по улучшению электроснабжения в Чехове выполнены на треть, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики региона. Отмечается, что при реализации проекта энергетики меняют линии электропередачи и выполняют капитальный ремонт оборудования на трансформаторных подстанциях. Новый лечебный корпус Московской областной психиатрической больницы номер 2 имени Виктора Яковенко в поселке Мещерское муниципального округа Чехов готов более чем на 80%. Как сообщили в главгостройнадзоре Московской области, в настоящий момент на объекте завершаются монтаж внутренних инженерных систем и технологического оборудования, устройство навесного фасада, ведутся отделочные работы и благоустраивается территория. Новый корпус будет рассчитан на 420 коек. В здании будут установлены системы контроля доступа и видеонаблюдения, а также безбарьерная среда для маломобильных граждан.
0: Погода.
2: Предстоящие выходные в Чехове будет солнечно. Столбики термометров днем будут подниматься до отметки 25-27 градусов. Ветер южный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
1: Новости на радио «Карета».

0: Радио «Комета». Дорожные новости.
1: Цены на бензин в России продолжат расти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Доступность автокредитов продолжает расти. По данным финансовой платформы «Е-кредит», в течение июня средняя ставка опустилась на 0,2 пункта, а с января больше, чем на 1 процентный пункт. Теперь автокредиты в среднем выдают по ставке 10,3. И параллельно выросло одобрение кредитов с 73% в начале месяца до 77% к концу. В целом, сейчас неплохое время для покупки машины в кредит, но учитывайте личную финансовую ситуацию, уровень дохода, риски его снижения, кредитную историю и первый взнос. Цены на бензин в России продолжают расти. Темпы заметно выше инфляции. В июне только за месяц 92-й подорожал на 7%, 95-й на 6,5%. К прошлому году цены выросли почти на 20%. Среди причин – внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, сезонный рост спроса, ажиотаж на заправках и рост налогов. Предположительно, период резкого роста цен завершился. В июле-августе ожидают замедления темпов роста цен на топливо или даже их снижения. Страховые компании будут создавать службы противодействия мошенникам. В Госдуме рассматривают законопроект, который дополнит правила организации страхового дела. Страховщиков обяжут создавать направления, которые будут целенаправленно искать признаки мошенничества, проверять подозрительные случаи и взаимодействовать с госорганами. Одна из причин разгула мошенничества по ОСАГО в том, что страховым компаниям не особенно нужно было с ним бороться. Проще заложить расходы на выплаты мошенникам в тарифы. Еще больше новостей на портале «Колеса.ру», а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону

0: 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-5570 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
6: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Комета. 92,6 FM.

0: века маленький город Гдов играл большую роль северного щита Псковской земли. Город упоминается в первой псковской летописи 1322 года. Каменная крепость, призванная оборонять русские рубежи, была заложена в 1431 году. Дважды Гдовская крепость осаждалась и не была взята немцами в 1480 году и поляками в 1581. А вот при третьей осаде в 1613-14 годах шведам удалось завладеть крепостью на несколько лет. В 1657 году под Гдовом произошло одно из важнейших сражений русско-шведской войны, в котором шведская армия потерпела поражение. Путеводитель. Город располагается на реке Гдовка, в 2 километрах от ее впадения в Чудское озеро. Гдов находится в 125 километрах к северу от Пскова. Автобусами и маршрутными такси до города можно добраться из Пскова, Кингисеппа и Санкт-Петербурга.
1: Исторический телеграф. Окрестности Гдова славятся знаменитой битвой на Чудском озере или Ледовым побоищем, в котором Александр Невский одержал победу над воинами Ливонского ордена. Битва произошла на льду озера 5 апреля 1242 года. Ледовое побоище считается одной из крупнейших битв за всю историю немецко-рыцарской агрессии в Прибалтике. В честь этой победы был основан храм Петра и Павла, а уже в наше время, к 750-летию Ледового побоища, возведен православный крест и памятник Невскому. Гдовский Кремль, известный с XIV века, занимал исключительно важное фортификационное положение на берегу Чудского озера, разделявшего Русь и Ливонию. В феврале 1944 года Гдовский Кремль был почти полностью разрушен. Сохранились фрагменты трех стен и земляные холмы на месте разрушенных башен и ворот. По легенде, в древности город назывался Вдов. По одной версии, это связано с тем, что в X веке земли нынешнего Гдовского района являлись частью дела вдовствующей княгини Ольги. По другой версии, все мужчины погибли на Ледовом побоище, и в городе остались одни вдовы. На самом же деле город назван в честь речки. Гдова переводится с финно-угорского как «лесная вода».
0: Как красиво! В первую очередь, Гдов интересен своим историческим ядром – руинами старинной крепости. Когда-то на территории Гдовского Кремля располагался собор Дмитрия Солунского. В 1993 году на останках его фундамента был построен Свято-Державный Дмитриевский собор. Он воссоздан максимально похожим на прежний и не выглядит новоделом. Интерес представляют и торговые ряды, и не

0: на улицах города и района 21 час.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
2: «Комета».

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно, проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета». 92.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Комета.
1: Радио Комета. Комета. 92.6 FM.
0: 92.
2: В Чехове 22 часа.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: По данным самоката, особой популярностью сегодня пользуются продукты для самостоятельного приготовления блюд азиатской кухни. Например, в первом полугодии 2026 года спрос на замороженные бульоны для фоба и рамена увеличился на 185% по сравнению со вторым полугодием 2025. Одновременно растет интерес к готовым блюдам. Так, заказы гёдзе с креветкой в соусе том-ям выросли в 9 раз по сравнению с концом 2025 года. Супа том-ям с морепродуктами почти в 7 раз, а супа том-ям с кальмарами и рисом в 4 раза. Популярность готовых наборов роллов увеличилась в 2 раза, а онигири на 18%. Укрепляют позиции и традиционные азиатские продукты. Спрос на лапшу быстрого приготовления со вкусами том-ям и карри вырос на 12%, а на фунчозу, удон и рамен на 21%. Среди снеков особенно востребованы китайские острые палочки ля тао.
5: Гори оно синим пламенем.
4: Сувениры и электроника в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту часто стоят значительно дороже, чем в городе, поэтому такие товары лучше там не покупать, рассказала РИА Новости эксперт платежного сервиса Юлия Тарасова. В аэропорту обычно невыгодно покупать сувениры в последний момент. Магниты, кружки, брелоки и другие памятные мелочи часто стоят заметно дороже, чем аналогичные товары в городе, сказала она. Гораздо осторожнее стоит относиться к покупке электроники. Наушники, заряд устройства, смарт-часы и другие гаджеты редко становятся выгодным приобретением в аэропорту. Ограниченный ассортимент и высокий спрос среди путешественников зачастую приводит к тому, что цены оказываются выше, чем в специализированной рознице, добавила Тарасова. Кроме того, стоит обойти стороной многочисленные акции, вроде «два по цене одного» или «крупные семейные упаковки сладостей», предупреждает эксперт. Они создают ощущение экономии, однако на практике работают с психикой и заставляют покупать больше, увеличивая итоговую сумму расходов, указала эксперт.
5: Идея на миллион.
4: Голубика собственного производства «Магнита» появилась в магазинах Южного округа в форматах у дома, супермаркетах и суперсторах. На полках представлены две позиции. Голубика в упаковке 125 и 500 грамм. По итогу сезона урожай прогнозируется в объеме около 100 тонн. Завершение сбора урожая ожидается в середине августа. После этого планируется приступить к агротехническим мероприятиям, восстановлению грядок, мульчированию, поливу, питанию, формированию кустов. «Магнит» ранее приобрел хозяйство по выращивание голубики, расположенное в Крымском районе Краснодарского края. Кроме голубики, предприятие занимается производством яблок. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
5: Кошелек.
0: Радио Комета. 92.6 FM.
6: Удобно какой-то.

0: Супермен.
1: Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: Поехали!
0: Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Литл Уолтер был американским блюзовым музыкантом, певцом и автором песен, чей революционный подход к инструменту оказал сильное влияние на последующие поколения. А еще он был пьяницей и куражным малым, которого включили в зал славы рок-н-ролла как первого и единственного артиста, именно играющего на губной гармошке. Его хит «Мой младенец» мог бы кормить его всю жизнь, если бы он не почил после драки в 37 лет.

0: принадлежит эта блюзовая прелесть известному музыканту 50-х Вилли Диксону, который сочинял хит, держа в голове, что его исполнит малыш с губной гармошкой. В своей автобиографии Диксон вспоминал: «Я чувствовал, что у маленького Уолтера есть чувство к этой песне. Он был из тех парней, которые хотят похвастаться какой-нибудь цыпочкой, кем-то, кого он любит, чем-то, что он делает или что ему сходит с рук. Он боролся с этим 2 долгих года, и я не собирался отдавать песню никому, кроме него. Как только он ее записал, бум, она попала прямо на вершину хит-парадов». Так и случилось. А вообще, Диксон основал «My Baby» на традиционной евангельской песне «This Train», записанной сестрой Розеттой Тарп. Он переработал аранжировку и тексты сакрального шествия святых на небеса в светское — рассказ о женщине, которая не потерпит измен мужа. Известно, что пионером в области перехода от евангельской песни к светской был Рэй Чарльз. Он переработал евангельский гимн «It Must Be Jesus» в «I've Got a Woman».
1: I got a woman way over town. That's good to me.
0: И в январе 55-го попал в чарты Billboard R&B, поднявшись на позицию номер 1 всего за одну неделю. Через несколько дней после появления песни Чарльза в национальных чартах появился и Little Walter, а его сингл превзошел рекорд Чарльза, проведя 19 недель в хит-парадах, в том числе 5 на вершине. Такая вот знаковая схватка получилась на фоне зарождающегося явления в музыке.
2: Whoa!

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
0: Радио Комета.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Невозможно ответить на вопрос, кто придумал рок-н-ролл, но совершенно ясно, что очень важную роль в истории жанра сыграл Ричард Уэйн Пеннимон, более известный как Литл Ричард. Это он стал соавтором и первым исполнителем песни, которую журнал Mojo поместил на первую строчку списка 100 аудиозаписей, изменивших мир. Речь идет о композиции «Тури Фрури». Литл Ричард сочинил ее в первой половине 50-х годов, когда работал мойщиком посуды на автостанции Greyhound. В интервью журналу Rolling Stone он рассказал: «Я никак не мог поладить со своим боссом, он постоянно нес мне какие-то кастрюли, чтобы я их мыл, и однажды я решил, мне нужно что-то придумать, чтобы этот парень больше не тащил мне на мойку эти горшки. Я сказал ему: «Элло, боба, луба, пэла, бэм, бум, убери их!» Я тогда был решительно настроен. Так что «Тури Фрури» я написал на кухне. Этот знаменитый возглас, который в дальнейшем часто использовали музыканты, играющие рок-н-ролл, является словесной имитацией барабанного ритма, который где-то услышал Литл Ричард. Якобы он частенько отвечал такой фразой на вопрос о том, как у него идут дела. Ричард записал «Тури Фрури» с третьей попытки, потратив на весь процесс около 15 минут. Так, 14 сентября 1955 года родился хит, который многие считают лучшей рок-н-ролльной песней. «Тури Фрури» поднялась на вторую строчку Billboard Rhythm and Blues и добралась до 17 места Billboard Hot 100. Вскоре вслед за Литл Ричардом кавер-версии «Тури Фрури» записали Пэт Бун и Элвис Пресли. Позже песню исполняли Queen, Элтон Джон, Sting и многие другие. Дэвид Боуи, который услышал «Тури Фрури» в 9 лет, позже говорил, что в тот момент его сердце чуть не взорвалось от восторга. А Литл Ричард назвал песню своим величайшим достижением, ведь она вытащила его из кухни на большую сцену.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: Радио «Комета».
2: 92,6 FM.

0: На родине каштанки 2 часа ровно.
1: Радио Комета. 90.